Моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь